0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.

не после и не до. В лучах твоих сгораю, навзрыв или смеясь. Но я люблю сейчас, а в прошлом не хочу. А в будущем не знаю, в прошедшем я любил печальнее могилу.

Так говорят о брошенном, отцветшем. И в этом жалость есть и снисходительность, как к свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность, и как бы недоверие к «я люблю». Люблю тебя теперь, без обещаний верь. Мой век стоит сейчас, я вен не перережу во время. В продолжение теперь я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь к тебе, хоть обезглавь, с цепями на ногах и с гирями по пуду. Ты только по ошибке не заставь, чтоб после «я люблю» добавил «я и буду». Есть горечь в этом «буду», как ни странно, подделанная подпись, червоточина и лаз для отступления про запас. Бесцветный яд на самом дне стакана и словно настоящему пощечину сомнение в том, что я люблю себя.

вызван я языковому. Ах, разность в языках, не положение крах, но выход мы с тобой поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

нам руки были, как силки. Ночь не бывает навсегда. Под утро мы, как голубки, с ней разлетелись, кто куда.

которые мы выбираем. И верим, на них-то мы встретимся с раем. Приводят не то, чтобы в ад по прямой, но было бы лучше вернуться домой.

собой. Нам не туда,

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает. Растает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
4: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
2: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: На радио Шансон реклама.
1: Защитите урожай от вредителей. Биокилл очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, Биокилл.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
6: Телефон рекламной службы радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: нашему дому!
1: Реклама.
2: Весна, тепло, и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит Иксодер. Иксодер. Территория без клещей.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
5: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
6: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
8: Ты возьми «Великий воин»
7: и про них совсем забудь.
8: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Радио
3: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Радио Шансон.

Что там, калина красная? К нам лето красное спешит, хотя если смотреть на календарь, в запасе у нас и от этого сезона еще кое-что остается, пока рановато весну выпроваживать. Мы с вами еще в следующие выходные только будем говорить до свидания, весна. А пока отдыхаем весной, пока отдыхаем в мае в студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. За калиной красной кофе с телефоном. Прости, прощай, тоже послушаем. Ну и другие песни подъедут обязательно на радио Шансон.

Ну что, расстаемся с этой песней, которая так и называется «Прости, прощай» на волне хорошего радио. А следующую песню исполнит Виктор Королев на волне шансона. На белой карете композиция зазвучит. Воскресный день встречает в радости, как говорит, любимое воскресенье. Виктор Королев, а все потому, что воскресный день можно со спокойной совестью провести в ничего не делании, как Виктор Королев сам выражается. Хотя нет, еще накануне говорил о том, что точно у него будет блинное утро. Ну, может быть, после этого как раз и настанет ничего не делание. Но песню никто не отменял на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В Гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Поработай!

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Любовь Успенская, а ее песня «Просто кафе» звучала на волне хорошего радио. Тут поделилась своими женскими секретиками и воспоминаниями о желаниях, когда была совсем-совсем юной. Говорит, хотела выйти замуж за моряка дальнего плавания. Думала, вернется с чемоданом подарков, 2 дня побудет и снова уедет. Вот такая была у девушки мечта, а вовсе не на сцене выступать. 20 капель слушаем дальше на хорошем радио, потому что музыки много, а шансон один.

0: же я соскучился, жена.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

«Купола, колокола» — название этой композиции, которую Владимир Ждамиров на «Волне хорошего радио» исполнил. В эти дни работает, говорит, над премьерой очередной композиции. И еще сразу с видеоклипом эта песня выйдет. «Беспризорная судьба» будет называться. В клипе, который уже, в принципе, почти готов, младший внук Владимира Ждамирова сыграл роль деда в детстве. Клип, как говорит Владимир Ждамиров, снимали на его родине в селе Аношкино в Воронежской области, где он родился и где прошло его детство. А у нас уже следующая композиция, как вы понимаете, разыгрывается на волне шансона. Название ее «Когда поют о любви мужики».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
4: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: Шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Минпросвещение сообщило о переводе студентов Старобельского колледжа на дистанционное обучение после атаки на общежитие и учебный корпус. Студентов, проживающих в общежитии, направили к местам постоянного проживания. Несовершеннолетних учащихся планируют отправить на отдых и оздоровление в детские центры. В министерстве также сообщили, что вопросы поддержки семей погибших и пострадавших рассматриваются оперативным штабом при главе ЛНР. Пострадавшим студентам университет окажет материальную помощь на основании заявлений. По данным МЧС, число погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске выросло до 18 человек. Всего пострадали 60 студентов. Российские власти продумают возможность поэтапно допускать начинающих водителей к управлению автомобилем. Задача поставлена перед Министерством внутренних дел. Выполнена она должна быть к 2027 году. Кроме того, МВД вместе с Минтрансом подумают о поэтапном допуске водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Для них, в частности, могут установить дополнительные требования. Власти Москвы рекомендовали использовать метро для поездок в центр в воскресенье 24 мая. Причина – ограничения движения из-за проведения московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Там напомнили, что временно не будет движения на Садовом кольце, на Спасской улице, на проспекте Академика Сахарова, на улице Маши Порываевой. Также к некоторым городским объектам будет закрыт проезд со стороны Садового кольца, а на участках ограничений будет запрещена парковка. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань стоит 10 рублей 48 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем в Москве ожидается дождь, температура воздуха максимум 23 градуса. Со следующей недели понижение температуры и дожди. Самым холодным днем будет четверг, 28 мая, когда температура понизится до плюс 11 градусов. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: пускай эта фраза «все не так уж плохо» станет лейтмотивом и эпиграфом к нашему дню сегодняшнему выходному в студии радио «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Если по сторонам оглянуться, наверняка, точно даже, а не даже наверняка, найдется что-то, что очень-очень приятное для нашей с вами жизни. Про музыку не забываем. «Одинокий волк» звучит на радио «Шансон».
1: Ах, как много выпало снега,

пара, два браслета на волне хорошего радио. Лесь Кир пропела перед этими выходными, между прочим, устроила в интернете премьеру видеоклипа на песню «Погонщики». Так что, если есть возможность и желание, зайдите во «Всемирной паутине» с видеоработой, ознакомьтесь. А мы слушаем «Разлетелись как птицы» на радио «Шансон».

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

тебя. Пусть опять и опять нам друг друга всегда будет с чем поздравлять.

грузом детства, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмыть.

Для работающих на сцене, да и в кадре, всегда очень важны эмоции, считает Александр Иванов. На этой неделе в Сибири и на Дальнем Востоке вместе с группой «Ронда» с поклонниками по стране празднуют юбилей, как сам Александр Иванов придумал, 6-5 в его пользу. Послушали композицию «Забытая», ну а теперь «Закадычные друзья» звучит на хорошем радио в исполнении Валерия Кураса.

0: реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, впрочем, не только года мы склонны не замечать. Вот Стас Михайлов говорит, в России множество живописных мест. И он, несмотря на частые гастроли, этому не перестает удивляться. «Берега мечты» слушаем на хорошем радио. Чуть позже «До свидания, уезжаю» и «Я ревную» на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажись.

0: радио «Шансон».
1: 9 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Благодаря новому закону о поддержке многодетных семей дополнительные выплаты смогут получать родители более 230 тысяч детей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Напомню, с 22 мая в России вступил в силу закон, расширяющий меры социальной поддержки многодетных семей. Теперь семьи сохранят право на ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, даже если средний душевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать для всех получателей выплаты с начала 2026 года в беззаявительном порядке. Кроме того, с этого года в стране ведут ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Речь идет о частичном возврате уплаченного НДФЛ. Мошенники научились подделывать всплывающие окна сайтов. Сенатор Артем Шейкин сообщил, что аферисты создают фейковые окна авторизации на популярных ресурсах. Фальшивое окно часто приклеено к странице, когда обычно настоящее можно перемещать по экрану, сворачивать или закрывать как отдельный элемент браузера. Сенатор рекомендовал проверять подлинность формы входа, вводя заведомо неправильный пароль. Если система принимает его, значит окно авторизации не настоящее. Он также добавил, что проверять следует не только окно входа, но и адрес самого ресурса. Российские спортсменки выступят под флагом своей страны на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Турнир пройдет в Арни с 27 по 31 мая, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза. В разделе, в котором опубликована информация о турнире в Болгарии, среди участников указана сборная России. Ранее исполнительный комитет Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских и белорусских спортсменов, но уточнил, что решение исполкома организации будет опубликовано 24 мая. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань стоит 10 рублей 48 копеек. Мария Деева, радио «Шансон».

Да нет, в этот раз так не получится. Из поезда дальнего следования, не заходя домой, пересаживаемся в электричку и снова в путь вперед навстречу новому интересному дню. А календарь нам с вами показывает 24 мая. И это воскресенье. В студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. По новому дню путешествуем вместе.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Как долго я тебя искал название композиции на хорошем радио, и как долго ждали мы выхода свежего альбома Григория Лепса. Вот все свершилось. Перед выходными первая часть пластинки «Мира в дом» появилась и увидела свет. Но, внимание, появилось и лирик-видео на альбом. Не на одну песню, а на всю пластинку. То есть час с небольшим видео. Это стоит посмотреть. Ну, а песня под названием «Я чувство кинул на алтарь» будет звучать дальше в исполнении, конечно, Григория Лепса.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: интерес.
1: А вот какой интерес. Совсем недавно Султан Лагучев выступал у нас в студии в программе «Живая струна». И запись этого выступления мы уже подготовили и выложили на официальной страничке шансона в соцсетях. Так что заходите, смотрите. А пока подмосковная рыжая львица звучит.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до юга Любрекс по совету друга.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Елена Ваенга на волне хорошего радио рассказывает, что самые главные праздники в ее семье, которые семья празднует, это Пасха и 9 мая. И по-другому, говорит Елена Ваенга, быть не может. Живет в Санкт-Петербурге. Бабушка была медсестрой в блокадном Ленинграде, а дедушка был артиллеристом и прорывал блокаду. А «Тайге» звучала эта композиция на волне хорошего радио. Ну а теперь лучший год. Прекрасный во всех отношениях. Это

Сегодня лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы.

0: Радио Шансон.
1: 10:00 в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки. Президент подчеркнул, что будет рад их видеть в Москве на саммите в октябре. Глава государства отметил общее стремление к построению многополярного мира без диктата, давления и дискриминации. Несколько категорий российских граждан получат прибавку к пенсии с 1 июня этого года, рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Повышение в два раза коснется граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, и для тех, кто впервые установил первую группу инвалидности. Также прибавку получат неработающие пенсионеры, проживающие в сельской местности, у которых в мае был подтвержден стаж не менее 30 лет работы. У них выплата повысится на 25%. Ранее стало известно, что некоторые граждане в июне получат пенсию досрочно из-за празднования Дня России и последующих длинных выходных с 12 по 14 число. При этом подавать какие-либо заявления или прочие документы не потребуется. Мошенники активизировались в преддверии Дня защиты детей. По данным МВД, злоумышленники начали рассылать родителям поддельные уведомления якобы от образовательных учреждений. В письмах и сообщениях мошенники предлагают оформить платное страхование ребенка для участия в праздничных мероприятиях. Кроме того, аферисты предлагают фиктивные летние подработки для несовершеннолетних. Злоумышленники звонят подросткам от имени частных компаний, предлагают якобы выгодную работу с гибким графиком. После этого, как ребенок проявляет интерес, ему отправляют ссылку для оформления. Сдвоенные сапсаны между Москвой и Петербургом запустят с 1 по 8 июня. Увеличенные составы будут курсировать по нескольким направлениям в обе стороны во время проведения Петербургского международного экономического форума. Посмотреть актуальное расписание, выбрать дополнительные рейсы и купить билеты можно на официальном сайте РЖД или в приложении РЖД пассажирам. В заключение выпуска: официальный курс валют на выходные и понедельник 25 мая. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань стоит 10 рублей 48 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Москве сегодня днем ожидается дождь, температура воздуха максимум 23 градуса тепла. Это пока все новости. Мария Деева, Радио Шансон.

«Звезды на ладони». Эта композиция стала позывным к гороскопу музыкальному в утреннем шоу. И, конечно, утреннее шоу вернется очень скоро, в понедельник. А понедельник у нас с вами не за горами. Но пока все еще воскресенье, пока отдыхаем в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Но ведь с ключиками нехорошее произойдет, когда и осень на них свое дыхание окажет. Но мы знаем, как лето продлить. С 24 по 30 октября отправимся в Турцию на берег Средиземного моря, чтобы поучаствовать в морском фестивале «Бархатный шансон». Огромное количество любимых артистов отправляется вместе с нами. Что за артисты? Кто поедет? Заходите на наш сайт radioshanson.ru, чтобы узнать все подробности. Для лиц старше 12 лет мы проводим этот фестиваль. Ну, а песня «Целый мир» продолжает эфир хорошего радио, потому что у нас пока вообще даже и не лето, а весна на дворе.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».

0: У нас сон грядущий.
1: Готовится громко отпраздновать свой юбилей Сергей Трофимов. В ноябре артисту исполнится 60, и с поклонниками эту дату отметит, как планирует, с размахом на главной сцене столицы. И наблюдение во время прогулки послушали. «Не мучь меня» звучит дальше на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: Столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
7: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как доктор Александр Розенбаум объясняет, почему на его концертах примерно половина присутствующих молодежь? Генетика играет свою роль. Когда человек достигает определенного возраста, говорит артист, приходит желание услышать рассказы о своем народе, о проблемах, о размышлениях. Песня «Старый конь» звучала, ну а теперь на незнакомой ветке на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – Черри-центр ТТС на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия разработала предложение к американскому плану по урегулированию конфликта с Украиной. Их готовы представить на следующих переговорах. Об этом РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Он отметил, что предложение подготовлено к плану, состоящему из 27 пунктов. Что это за план и каковы предложения российской стороны, дипломат не уточнил. Напомню, осенью прошлого года американская пресса сообщала, что Белый дом готовил план из 28 пунктов. Документам предлагалось признать Крым, Донецкую и Луганскую области де-факто российскими, а саму Россию вернуть в мировую экономику. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, пошлину при оформлении российского гражданства предлагается повысить в 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей. В 8 раз может быть увеличена пошлина при оформлении разрешения на временное проживание, то есть с 2 тысяч рублей до 15. Также планируется увеличить пошлину при оформлении вида на жительство и за выдачу разрешений на привлечение к работе мигрантов. По словам Володина, это принесет дополнительные доходы в бюджет и способствует наведению порядка в миграционной сфере. На Садовом кольце в столице стартовала велогонка в рамках Московского весеннего велофестиваля. Несколько тысяч велосипедистов преодолеют более 100 километров, это 7 кругов, из-за чего на Садовом кольце до 18:30 будет перекрыто движение. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы. Также до окончания мероприятия проехать не получится на Спасской улице, проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. Кроме того, к некоторым городским объектам будет закрыт проезд со стороны Садового кольца, а на участках ограничений запрещена парковка. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса, ясно. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Но, быть может, мы в этот раз и без художников обойдемся, потому что у нас есть еще целая неделя этого сезона, целая неделя весны в запасе, а этот сезон нам с вами дарит как раз-таки цветение замечательных растений и роз, и тюльпанов, и всех-всех-всех прочих замечательных цветов, которые мы так любим. Есть еще порох. Это следующая уже композиция, которая разыгрывается на волне шансона. За миллионом алых роз послушаем мы в исполнении Валерия Кураса эту песню в студии хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Выходной проводим вместе.
1: Шестой десяток подступил. Час утрезвления.

0: Шансон. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

горьком вкусе Бузины история звучала на волне хорошего радио. Следующую песню исполнять уже будет Игорь Саруханов. «Позади крутой поворот» она называется. Несмотря на солидный юбилей, Игорь в прошлом месяце, вы помните, отпраздновал 70-летие. Желание, говорит, творить никуда не делось. Полон музыкальных планов. И вот, как пример, еще до конца мая, да и в июне, несколько раз точно выйдет на сцену в разных городах.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

А в вагоне-ресторане дуэтная песня Алла Рид и Алексей Петрухин на хорошем радио. Но поскольку Алла Рид имеет большой музыкальный опыт, говорит, аудитория прекрасно понимает, что даже те, кто выступает на сцене, являются живыми людьми со своими чувствами и эмоциями. «Сирень» — вот какую песню слушать будем дальше на хорошем радио, а чуть позже зазвучит и композиция «Я остаюсь».

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
12: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

поцелуй огня и сигареты, и с утра совсем не свежий вид. На перроне возле парапета

Ни одна струна, уверяет вас покорный слуга, не останется без дела. Все будут звучать, потому что в студии «Хорошего радио» спешит Ирина Сотникова. Находился у микрофона Андрей Петров. С вами попрощаюсь на неделю. И встретимся в самом-самом финале этого сезона. Вместе будем провожать весну. Так что хочется пожелать вам отличной недели. Впереди предстоящей. И, конечно, много-много замечательных песен, чтобы услышали их все и сердце. Только наслаждалась. Фотокарточка «Чужая любовь», обновленный гимн радио «Шансон» в ближайшие минуты. Мне вновь о вас.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правила назначения единого пособия для семей с детьми предложили изменить. Сейчас такие выплаты положены беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. По мнению авторов инициативы, критерий нуждаемости необходимо увеличить вдвое до двух прожиточных минимумов на человека для всех семей с детьми. Об этом пишут «Вести». Кроме того, в Госдуме предложили отменить критерии нуждаемости для многодетных. Парламентарии считают, что семьи с тремя и более детьми уже внесли значительный вклад в улучшение демографической ситуации и не должны дополнительно подтверждать право на поддержку. Тем временем размер материнского капитала в ближайшей перспективе превысит 1 000 000 рублей. Этому поспособствует ежегодная индексация, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава Минтруда отметил, что мат-капитал – очень значимая поддержка. Она позволяет в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения квартиры. Котяков также напомнил, что семьям с тремя и более детьми при рождении третьего ребенка предоставляется еще 450 тысяч рублей на выплату ипотеки. В русском языке насчитывается более 4000 слов на букву «А». Такое количество в интервью РИА Новости озвучил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев. Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы. Так, в толковом словаре под редакцией Ожегова в издании 1992 года присутствует более 1000 слов на букву «А». А в малом академическом словаре Евгеньевой 1984 года более 1500 слов. Самым обширным в этом плане считается словник современного толкового словаря русского языка Ефремовой 2000 года, в котором содержится более 3000 таких слов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Конечно, когда мужчины готовы все преподнести прекрасной половине человечества, кроме своего времени. Но я надеюсь, что выходные все-таки позволяют хотя бы немного нашим дорогим мужчинам отвлечься от повседневных забот, проявить внимание и отдохнуть хотя бы немного. А лучше всего отдыхается, я напомню, в компании любимых песен на радио «Шансон». В студии с вами я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем желаю прекрасного воскресенья.
1: О былом

0: На радио «Шансон» реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Биллова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А мы сверим часы. Дорогие мои, 12:15, точное столичное. Сегодня день воскресный, а это значит, что я готова принимать ваши приветы не только в программе «Только для вас» в 15 часов по Москве, но и в течение всего дня. У нас сегодня работают мобильные выходные. Вы можете написать нам сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0. Писать можно в мессенджер «Макс». Можно отправить смс-сообщение. Ну, а я уже озвучу его в прямом эфире. Музыкально же у нас далее на шансоне Александр Новиков. Также послушаем Михаила Бублика. Ну, а прямо сейчас на волнах душевного радио, радио «Шансон», Григорий Лепс. Уходи красиво. Вот пусть и день сегодняшний у вас также пройдет красиво, ярко и обязательно в компании любимых артистов на шансоне.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

и цветов. У неба на виду играли чувства в прятки. Ночь строила дворцы, а их крушил рассвет. Носились полпедаль, мы на простой девятке. Сегодня Мерседес, а девочки той нет.

Но девочка в слезах сказала: ты поэт, был всем ветрам стеной. Лист

Следователей. Чем женатый мужчина лучше холостого? 72% женщин в возрасте от 18 до 35 лет ответили: ничем не лучше. А вот в группе 35-45 лет ответ «ничем не лучше» выбрали лишь 52% респонденток. Ну, то есть с возрастом, получается, как-то улучшается, что ли, понятие женатого мужчины у женщин? Появляются преимущества, возможно, какие-то? Не знаю. Все-таки твое, оно и есть твое. Нам, как говорится, чужого не надо. И если в вашей судьбе происходит нечто подобное, ну, может быть, есть смысл что-то поменять? Группа «Кино» на шансоне прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

пополам не только твои средства, мои средства, все, так сказать, общее. Вот здесь уже ближе, конечно, к балансу, какой-то гармонии, к тому самому, что счастьем зовется. И это, безусловно, не только про финансы. Инструкция к семейному счастью, так сказать, далее на шансоне у нас в исполнении Максима Олейникова.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.

13 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Главный источник стресса на работе связан не с объемом задач, а с ощущением потери контроля над ситуацией. К такому выводу пришла директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, пишет «Известия». По словам эксперта, постоянная смена задач, неочевидные приоритеты и непрерывные авралы заставляют организм работать в режиме хронического напряжения, что негативно влияет как на продуктивность, так и на эмоциональное состояние сотрудников. Шульженко отметила, что в периоды высокой нагрузки важно снижать стресс от многозадачности и грамотно структурировать работу. Для этого сотрудникам рекомендуется делить крупные проекты на этапы, определять реальные приоритеты и регулярно согласовывать сроки и ожидания с руководством. Старт купального сезона в Центральной России переносится на середину июня. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что по народной традиции обычно начинают купаться после Троицы. В этом году праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза вода в водоемах прогреется до комфортных плюс 18, плюс 20 лишь к середине первого месяца лета. Ранее Тишковец также отметил, что в течение последней недели мая в московском регионе может пройти мокрый снег. Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил гран-при 79-го Каннского фестиваля. Это второй по значимости приз, пишет «Коммерсант». Главную награду «Золотую пальмовую ветвь» присудили картине «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджио. Премьера картины российского режиссера прошла в Каннах 20 мая. Показ «Минотавра» завершился 10-минутными аплодисментами зрителей. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова. Съемки проходили в Риге. В центре сюжета – глава крупной компании, который узнает об измене жены и сталкивается с давлением со стороны государства. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Маэстро Александр Розенбаум открыл очередной час на шансоне. В Москве 13 часов и 6 минут. У микрофона я, Ирина Сотникова. Всем желаю отличного выходного, пока еще весеннего дня. Набраться сил, конечно же, на новую рабочую неделю. Хотя в столице уже, если честно, ощущается лето самое настоящее. Погода благоволит, поэтому здорово проводить такие дни на природе. Особенно в компании любимых песен. У нас далее композиция «Колея». Встречайте Вику Ветер на волнах шансона.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: От Кавказа до Камчатки с маслом Любрекс все в порядке. От Сибири и до юга Любрекс по совету друга.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

заживляются сердечные раны, но и добрыми, приятными словами. Вот за такими я обращаюсь в наши мобильные выходные. Здравствуйте, хочу поздравить нашу команду от склада Wildberries Пенза с победой в турнире по волейболу. Так держать это, написала нам Елена. Мы, конечно, тоже поздравляем, вы большие молодцы. Поздравьте, пожалуйста, моего кондуктора автобуса номер 5, Викторию Юрьевну, с окончанием работы. Вот как. Привет, радио Шансон. От Максима Кокорина вам привет. Жарим шашлык с семьей, топим баньку. Погода супер. Бурятия, Тарбагатай, всем привет. И Бурятии все, и всей Восточной Сибири мы также шлем пламенный привет. Ну, а вы отправляете ваши приветы нам на единый номер +7 909 955 103 0.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Вау, Субастроли!

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Пятое место хит-парада радио «Шансон» на этой неделе. Песня «Сердце бьется в закрытую дверь» в исполнении Алены Петровской. Поддержать любимого артиста можно на нашем сайте radioshanson.ru в разделе «Хит-парад», нажав на звездочку рядом с понравившейся песней. Уже на этой неделе мы будем чествовать северную столицу, поздравлять с днем города 27 мая. 323 года исполнится Петербургу. Частота вещания радио «Шансон» 104,4.

0: но гордый.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на «Джаккар.ру» от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Недавно радостной новостью поделился Михаил Шуфутинский. Весной он стал прадедушкой во второй раз. И, конечно, мы надеемся, что его талант передастся правнукам. Это было бы здорово. Все-таки генетика штука сильная, все может быть, как ни крути. «Кровь не вода». Такая вот композиция в исполнении Марка Бартона продолжит эфир шансона. Мы же с вами переходим в новый час 13:50 в Москве.
1: В сердце попала ты. Женщина беда от этой красоты.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Минтрансе готовы рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По словам представителя министерства, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в бюджете для покрытия расходов перевозчиков. Поэтому окончательное решение будет зависеть от позиции Минфина. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной не должны превышать 3000 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Также Авдеенко рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Это поможет избежать необоснованных обвинений. Тем временем более 70% россиян помнят свою школьную любовь. Из них около половины столкнулись с неразделенным чувством. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Одним из самых запоминающихся моментов стал первый поцелуй. А чтобы привлечь внимание противоположного пола, мальчики и девочки в основном бросали тайные взгляды или писали записки и сообщения. Искусственный интеллект помог решить математическую задачу 80-летней давности. Достоверность ответа проверили независимые специалисты. Речь идет о задаче, сформулированной в 1946 году. Она посвящена поиску максимального количества пар точек на плоскости, расстояние между которыми равно единице, пишет РБК. В компании-разработчики сообщили, что это первый случай, когда открытая проблема была решена нейросетью автономно. При этом использовалась модель общего назначения, а не специализированная система, созданная для решения математических задач. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Любовь Успенская на шансоне «Горький шоколад» в начале нового часа воскресного. Как вкусно! Всем нам известно положительное влияние на здоровье такого вот продукта, правда, при умеренном употреблении. Хорошо, что музыки мы можем потреблять неограниченное количество. Вот этим я и предлагаю заняться. На шансоне у нас далее Лисицин. Кстати, на прошлой неделе артист побывал в нашем звездном завтраке. И видеозапись эфира вы можете уже посмотреть в наших социальных сетях «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

ответная на шансоне Настасья Самбурская. Ну, а мы, видимо, даем ответ китайскому метрополитену. Продолжает расти столичное метро. Сразу три линии продлят в Новую Москву и на юг Подмосковья. Правда, случится это предварительно, не ранее 2033 года. Но ничего, мы подождем, мы терпеливые. Транспортную тематику на шансоне далее продолжает Александр Барыкин. Аэропорт.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Выступление Алексея Брянцева. С нетерпением ждем в этом году на бархатном шансоне 2026. Пройдет фестиваль с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря для лиц старше 12 лет. Ну а для тех, кто помладше, есть у нас отличная новость. В честь Международного дня защиты детей особое предложение действует для семей. При бронировании тура «Бархатный шансон» в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают совершенно бесплатно. Так что спешите.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Не перестаю заглядывать в наши мобильные выходные. На шансоне есть сообщение здесь от Марины. Добрый день, радио Шансон. В этот теплый майский солнечный день хочу поздравить замечательного человека, прекрасного друга, мужа, отца и просто мужчину с большой буквы Дмитрия с днем рождения. Пожелаю ему исполнения желаний, здоровья, счастья и удачи во всех делах. Мы же с вами продолжим уже в следующем часе в программе «Только для вас». Пишите +7 909 955 103 и 0.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Радио
4: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

может, вместе с тобою тепло и радость да дрожи, принять друг друга такими, какими только быть можем.

0: Радио Шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Самой популярной схемой мошенничества в сфере ЖКХ стали фейковые сообщения о задолженности за коммунальные услуги. Пользователям якобы от инфоцентра ЖКХ отправляют уведомления о штрафах и долгах, предлагая перейти по ссылке для оплаты. Об этом РИА Новости сообщил юрист Иван Соловьев. На втором месте сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой уточнить данные жильцов. Также мошенники пытаются принудить к установке домофона и рассылают фальшивые квитанции на доплату имущественного налога. В каждом случае жертве необходимо перейти по присланной аферистами ссылке. Это приведет к потере персональных данных. Размер материнского капитала в ближайшей перспективе превысит 1 000 000 рублей. Этому поспособствует ежегодная индексация, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Глава ведомства отметил, что мат-капитал – очень значимая поддержка. Она позволяет в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения квартиры. Котяков также напомнил, что при рождении третьего ребенка семьи могут получить еще 450 тысяч рублей на выплату ипотеки. На упаковке и ценниках охлажденной продукции может появиться отметка «разморожено». В первую очередь это касается мяса, рыбы, полуфабрикатов, которые нередко продают под видом охлажденных после глубокой заморозки. С такой инициативой выступили в Госдуме, пишет РИА Новости. Депутаты пояснили, что после разморозки продукт теряет часть влаги, ухудшаются его вкусовые качества и сокращается срок хранения. При этом покупатель не всегда может определить изменения на глаз и платит как за свежий товар. Маркировка должна помочь людям делать осознанный выбор. Курс доллара на выходные: понедельник 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки, юань стоит 10 рублей 48 копеек. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: радио «Шансон» программа по вашим заявкам.
1: Всем желаю доброго дня. Я Ирина Сотникова. Дневной выпуск программы «Только для вас» стартовал на волнах радио «Шансон». Тот самый час, когда можно не только передать приветы и поздравления, но и песни любимые послушать. Ваши музыкальные предпочтения также озвучивайте. В этот день, у нас 24 мая сегодня, в 1925 году впервые вышла в тираж газета «Комсомольская правда». А также ровно 66 лет назад, в далеком 1960-м, совершил свой первый полет советский пассажирский самолет Ту-124. Из неофициальных праздников у нас День кадрового работника. Радио «Шансон» поздравляет всех причастных. И вы, кстати, тоже на работе завтра не забудьте поздравить коллег с прошедшим. Еще у нас сегодня Всемирный день видеоигр, День валяния на траве, что, кстати, тоже неплохо для выходного дня. Ну и, наконец, День славянской письменности и культуры. Так что вы пишите ваши культурные сообщения на единый номер +7 909 955 103 0. Я встречаю их в мессенджере Макс и принимаю также обычные смс-сообщения. У нас Михаил Шуфутинский прямо сейчас.
2: Неровность вычурная крыш течет за горизонт. 17-й квартал

0: реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор — Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Сергей Ростов на шансоне. Продолжается дневной выпуск программы «Только для вас». Будет еще и вечерний, конечно, обязательно. Ну, а пока я зачитаю сообщения, которые к нам уже прилетели на единый номер +7 909 955 103 0. Вы, пожалуйста, не забывайте о подписи. Начну я с сообщения от Виктора. Добрый день, радио «Шансон». Хочу передать привет своей любимой женщине из солнечного города Белореченска, Краснодарского края, Татьяны Соболевой. Так, приветик Виктору Евсюкову от Татьяны из Оренбурга. Светланка нам пишет: любимому мужу Александру Рукавишникову огромный привет. Спас, что ты есть в моей жизни. Ну, то бишь, спасибо, да, я тебя люблю, пишет Светланка. Добрый день, радио «Шансон». Хочу пожелать своему кондуктору Виктории, чтобы она не грустила и улыбнулась. Все будет хорошо, ведь я ее люблю. Подпись: водитель Стас. Пожалуйста, поставьте песню «Купола колокола». Вот все в этом сообщении хорошо. И признание в любви есть, и подписи, и имя, и музыкальное пожелание даже. Обязательно послушаем Владимира Ждамирова чуть позже. Ну, и еще одно сообщение зачитаю. Валентина из Видного нам сообщает следующее. Радио «Шансон». В данный момент я нахожусь на даче. Прекрасная погода, птички поют. Совмещаю работу и прослушивание радио «Шансон». Прошу вас, пожалуйста, пусть прозвучит песня Афины «Отвали». Ну что ж, раз такое дело, раз такая хорошая погода, пусть настроение будет еще лучше для всех. Прямо сейчас Афина «Отвали» для настроения.

Программа «Ваш привет» и поздравлений только для вас продолжается. Я зачитаю еще несколько сообщений и напомню наш единый номер +7 909 955 103.0. Не забывайте о подписи и пишите, из какого города вы. География у нас в «Радио Шансон» большая. Здравствуйте, «Радио Шансон». Передайте, пожалуйста, привет самому лучшему другу Славику Дубинскому. Это Уфа от Димона. Добрый день, любимое радио. Прошу вас передать привет моему другу, другу с большой буквы, Дымченко Игорю Васильевичу. Спасибо тебе, друг, что ты есть в моей жизни. Ты человек, ты суперчеловек. Рубаха, парень. Это Александр Анатольевич, таксист, нам пишет из Москвы. Добрый день, «Радио Шансон». Сегодня у замечательной женщины из города Лакинск, Агеевой Надежды Андреевны, день рождения. Мы родные, близкие друзья, бывшие коллеги по работе. Поздравляем с днем рождения. Хотим поздравить с днем рождения и в этот день вам пожелать любви, успеха, наслаждения, чтобы никогда не унывать, чтобы мечты всегда сбывались, сияли радостью глаза, чтобы проблемы разбегались, судьба дарила чудеса. И пусть для нее прозвучит песня «Букет из белых роз». Пусть песня прозвучит, я абсолютно не против. И еще одно сообщение у нас есть. Добрый день, Шансон. Сегодня у нашей племянницы из Собинки, Купрюхиной Татьяны, день рождения. Мы, родные, передаем привет и поздравляем с днем рождения, дорогая. Вот задача непростая. Что желать такой красивой? Что желать такой родной? Дорогая, будь счастливой, будь всегда самой собой. Именинниц наших дорогих с днем рождения «Радио Шансон» также поздравляет. Желаем всего самого-самого наилучшего, чтобы все мечты исполнились и желательно уже в этом году.

0: только любовь.
1: Тамара Кутидзе, «Аравская» на «Шансоне». Красивая песня «Только любовь» и только добрые, светлые пожелания в программе «Только для вас» на «Шансоне». От всей души поздравляем с 15-летием нашего дорогого, любимого серебрянского Матвея Игоревича. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов в учебе, исполнения желаний, всего самого доброго и наилучшего. Крестный Алексей, тетя Елена, брат Владимир, семьи Малаховы, Елецкого и Серебрянский. Это город Волгоград и Волгоградская область. Вчера отмечали окончание 3 класса Речицкой СОШ, корпус прогимназии в Гжеле на веселом антиквизе. Какие молодцы! Спасибо самым лучшим учителям за обучение наших детей, написала Светлана Кукушкина. От Оксаны есть сообщение. Хочу передать привет любимому мужу Анатолию Толстоноженко. Спасибо за его золотые руки и моему папочке, поединок Владимиру Макаровичу. Люблю вас, мои дорогие мужчины, пишет Оксана. Даниил Жомов из Петрозаводска нам пишет следующее. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Насте, папе Жене в Армянск, которая сейчас в командировке, бабе Гале, тете Маше, тете Тане, тете Алене, ох, сколько у вас теть, тете Даше из Всеволожска, моему старшему брату Кириллу Федорову и всем тем, кого я ценю. В качестве музыкального подарка хочу заказать любую песню в исполнении группы «Воровайки». Давайте послушаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО «ВВБанк».
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Что ж, подходим к завершению, к логическому своему. Программа только для вас. Я зачитаю уже оставшиеся сообщения. Передаю привет своим родителям, которые сейчас на даче, Филипп и Владимир и Нина в городе Котовск Тамбовской области, может быть, Котовск, от сына Дмитрия. Так, есть еще добрый день, уважаемый радио Шансон, привет из города Кейм, Республика Карелия. Передайте, пожалуйста, огромный привет моему любимому мужу Александру. Мы с ним сейчас вместе трудимся на нашей даче. Готовимся к завтрашнему рабочему дню. Сашенька, я тебя очень-очень люблю. Это пишет нам Татьяна Ульяновская. Желаю тебе сил, бодрости, чтобы предстоящая неделя прошла легко и плодотворно. Шансон, передайте привет моим любимым друзьям. Алексею, Ане, Яне, Татьяне, всем, кто меня узнал, пишет Евгений Л. Так, что у нас еще сейчас? Посмотрим. Есть у нас еще и в сообщениях, конечно же, тоже сообщения. Так, хочу передать привет своей троюродной сестре Дербеневой Василисе, своему родному папе Евгению Алексеевичу и маме Веронике. С днем рождения, моя подруга. Всего наилучшего и удачи. Я тебя люблю. Это пишет Диана Морозова. Так, сейчас с любимым мужем Ильей, сестрой Танюшей, которая прилетела из Новосибирска, с нашей любимой любимицей Шарпеем Соней, мы едем на дачу, отпуск еще не закончился. Йо-хоу! Прошу для них и для моих друзей из разных уголков нашей родины передать привет и поставить песню Максима Апреля «Майская роза». Хорошо, песню-то мы обязательно послушаем. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет своим родителям, Поздняковым, Дмитрию и Татьяне, и всем жителям города Мичуринск. Всем вам здоровья. Радио «Шансон». Хочу поздравить мужа Виктора с днем рождения. Любимый мой муж, ты моя опора, мой надежный тыл и самая моя большая удача в жизни. Спасибо тебе за каждый день, проведенный вместе. Люблю тебя безгранично, твоя жена Диана. И еще одно сообщение. Здравствуйте, радио «Шансон». Пожалуйста, передайте привет Наталье из Улан-Удэ, от Олега, от хорошего друга, и поставьте самую красивую песню для нее. Ну, мы стараемся ставить для вас красивые песни. Программа эта повторится в 21:00 по Москве, тогда и пишите ваши сообщения.
1: Слегка ветреное лицо, потресканные губы,

Буквально уже совсем завершающее сообщение, могу не прочитать, от молодых, горячих подмосковных поклонников. Поздравляем с юбилеем Евгешу Шведову-Скворцову и предлагаем ей руку, сердце, огромный сундук 2 на 2 с долларами, евро, сухофруктами, цветами и лимузином. И ждем согласия на свадьбу и рождение двойни, тройни, в общем, неважно. Замечательно. Хочу передать привет своим любимым родителям, которые меня воспитали. Очень благодарен и горжусь ими. Счастья и здоровья всем слушателям. И еще привет от мамы Наташи из Ульяновска. Добрые пожелания моим трем дочерям Анне, Софии и Ольге с окончанием учебного года.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, пошлину при оформлении российского гражданства предлагается повысить в 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей. В 8 раз может быть увеличена пошлина при оформлении разрешения на временное проживание, то есть с 2 тысяч рублей до 15. Также планируется увеличить пошлину при оформлении вида на жительство и за выдачу разрешений на привлечение к работе мигрантов. По словам Володина, это принесет дополнительные доходы в бюджет и способствует наведению порядка в миграционной сфере. РЖД запустит прямой туристический поезд из Москвы в Ясную Поляну. Литературный экспресс отправится по данному маршруту в 2027 году, пишут «Вести». Сейчас до Ясной Поляны обычно добираются через Тулу с пересадками, а иногда из такси на последнем участке. Новый маршрут будет работать в формате отеля на колесах. Поезд делает длительные остановки для посещения музеев и достопримечательностей. В программу уже заявлены Щекино, Ясная Поляна и Тула. Билеты начнут продавать за 180 суток до отправления. Приобрести можно как обычный билет, так и полноценный экскурсионный тур. Россияне почти перестали называть своих детей именем Дима. По данным ЗАГСа столицы, за последние годы оно резко опустилось в рейтинге популярных мужских имен. В прошлом году в Москве так назвали чуть больше 1000 мальчиков. При этом в соцсетях все чаще попадает в списки раздражающих вместе с Никитами и Настями. Многие шутят про типичных Дим и связывают имя с неудачными отношениями и сомнительными историями, пишет газета.ру. Наибольшую популярность имя имело в 70-е и 90-е годы. Тогда оно находилось на втором месте в рейтинге мужских имен. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой

0: Ждет.
1: Твери огромный привет. Легенда шансона по-русски Михаил Круг в начале нового часа на шансоне. 16:06, точная столичная. День воскресный продолжается, и я принимаю сообщения в наших мобильных выходных. +7 909 955 103 0, номер единый. Меня зовут Ирина Сотникова, мы с вами проведем вместе еще пару часов компании любимых артистов. Сейчас послушаем дуэтную работу Стаса Михайлова и группы Артик и Асти «Возьми».

Светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех по.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103 и 0 FM.
3: Санкт-Петербург 104 и 4 FM.
4: Фарфоровая кожа, весенняя помада. Румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на

отстраненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих

Александр Розенбаум на шансоне. Я обращаюсь к нашим мобильным выходным. Радио Шансон. Хочу поздравить свою любимую, самую близкую подругу Дашеньку с сегодняшним праздником, с Днем кадрового работника. Пусть тебя ждут успехи в карьере. Двигайся только вперед. Радио Шансон передает привет моим любимым родителям Макаровой Елене и Челнокову Владимиру от их дочки Ирины.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Идеальный подарок. 16+.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Филипп.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Не только чувства в размах. Завтра и все трудовые ресурсы пойдут туда же. Я желаю вам легкого понедельника. Но для этого, конечно, должно быть и воскресенье легким, где мы отдыхаем, набираемся сил. Главное, чтобы с погодой повезло. А вот в столице сегодня погода шепчет. Группа «Сентябрь» на шансоне прямо сейчас. Мы наслаждаемся красивой лирикой и вместе переходим в новый час на шансоне.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Радио «Шансон».

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей. Такие данные привел глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, пишет РИА Новости. По его словам, при снижении ключевой ставки и одновременном создании надежных инструментов фондового рынка для граждан, люди начнут перераспределять свои накопления. Ранее стало известно, что по итогам прошлого года россияне накопили наличными более 17 триллионов рублей. Данный показатель стал рекордным. Министр финансов Антон Силуанов призвал граждан начать инвестировать, чтобы деньги приносили доход и способствовали развитию экономики. В МВД предупредили о росте числа мошеннических схем с так называемым голосовым подтверждением. Как сообщили в ведомстве, злоумышленники звонят гражданам от имени поликлиник, страховых компаний, операторов связи или государственных органов. Аферисты просят подтвердить данные и предлагают произнести заранее подготовленную фразу. К примеру, о согласии на замену полиса или перенос данных. После этого мошенники пытаются психологически воздействовать на человека. Они убеждают его, что запись голоса якобы использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или кражи биометрических данных. Отмечается, что современные биометрические системы не могут активироваться только на основе короткой аудиозаписи. Ряд улиц в столичном районе Хамовники временно закрыли для проезда из-за футбольного матча. Об этом сообщает «Москва-24». Отмечается, что до окончания мероприятия нельзя проехать по съезду с улицы Хамовнический вал на улицу Даватора. Помимо этого, с 19 часов перекроют движение в проектируемом проезде номер 2309 на улицах Савельева и 10-летия Октября. Кроме того, нельзя будет проехать по улице Даватора от улицы Хамовнический вал до 3-й Фрунзенской. Также до окончания мероприятия на этих участках запрещена парковка. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Марджанджа.
1: Да уж, Марджанджа в переводе с цыганского, оказывается, «танцуй, девушка». Движемся и мы с вами вот так легко, танцуя в сторону рабочей недели. Но есть еще немного времени для отдыха, а вот хорошая музыка на шансоне помогает нам круглосуточно, независимо от дня недели. Буквально через несколько минут здесь послушаем Алекса Лима, также будет Виктор Королев, но прежде Любовь Успенская, красивая композиция под названием «Небо». В студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенко.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Виктор Королёв на волнах пока еще майского воскресного дня. И раз уж сегодня 24 мая, день видеоигр, вот какой информации от психологов с вами поделюсь. Идеализированная графика и персонажи в играх искажают восприятие привлекательности живых людей, создают завышенные ожидания от действительности, ну и, как следствие, способствуют эмоциональному отдалению в парах, а порой даже и расставанию. Так что меньше времени виртуальности, больше любимым людям и хорошей музыки на шансоне в нашем настоящем мире.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих.

0: не пропадут напрасно ваши выходные. Проводим их не только с пользой, но и для души. Вы на волнах самого душевного радио, радио Шансон. Я, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь до вторника. Встречайте очаровательную Риту Виноградову. Музыкально конец этого часа наполнит голос Александра Малинина, но прежде Артур Руденко. Всем желаю хорошей трудовой недели.
1: Не смотри на меня.

0: наркоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
4: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России вновь обсуждается поэтапный допуск начинающих водителей к управлению автомобилем. Планируется, что такой законопроект в МВД должны разработать уже в следующем году. Об этом пишет «Российская газета». Кроме того, дополнительные квалификационные требования могут установить для профессиональных водителей. Напомню, что начинающими в России считают водителей со стажем до 2 лет. При этом порядка 70% аварий среди такой категории приходится на возраст от 18 до 25 лет. Продажи антигистаминных препаратов с конца февраля и по начало мая снизились на 4% год к году. И в числовом выражении составили около 18 миллионов упаковок. Как отмечают участники рынка, повышенного спроса нет даже несмотря на то, что сезон аллергии в этом году в некоторых регионах начался раньше обычного. Об этом пишет «Коммерсант». Одна из причин – холодный апрель в центральной части России. На нее приходится около трети всех продаж. Кроме того, эксперты считают, что граждане стали экономить и на лекарствах, леча только острые состояния. Гражданские противогазы предлагают вернуть в свободную продажу. Речь о взрослых и детских средствах индивидуальной защиты. Торговать ими запрещено с 1992 года. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на проект постановления правительства. Подчеркивается, что торговать средствами защиты предоставят только официальным заводам, изготовителям и их уполномоченным дилерам. Такой механизм должен защитить покупателей от некачественных подделок. Кроме того, в свободную продажу предлагают вернуть специальные защитные камеры, устройства, предназначенные для изоляции человека от вредной или опасной среды. В правительстве отметили, что возвращение СИЗ в свободную продажу позволит повысить базовый уровень подготовки людей в сфере гражданской обороны без дополнительных бюджетных расходов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: любить.
1: Какие замечательные слова. Главное — надеяться, верить и любить. Я всех приветствую на волне радио «Шансон». Сегодня воскресенье. Напомню, на календаре 24 мая. Эстафету в эфире принимаю я. Меня зовут Рита Виноградова. В ближайшие 5 часов мы будем вместе слушать хорошую музыку, передавать приветы и дарить друг другу хорошее настроение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Застывшая слеза от группы «Кабриолет». Дайте волю эмоциям. Разрешите себе прожить то, что по-настоящему переживаете. Если нужно поплакать, то поплачьте. Если хотите петь, то пойте громко, и пусть на душе будет легко. Хорошо? Ну, а впереди музыка для вашей души. «Золотое кольцо» послушаем. Ну, а прямо сейчас группа «Лесоповал» с песней «Таганка». Музыки много, шансон один.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Ну, конечно же, мы устаем от дуси агрегатов, от искусственного интеллекта, автоматизации, вообще всего, где нет настоящей души. А радио «Шансон» — то самое место, где можно быть искренним, проживать и ловить этот вечер под любимые композиции. Сергей Трофимов для вас.

0: может, тоже в Магадан. Уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
1: В эфире радио «Шансон. Легенда». Это Владимир Высоцкий. Хочу с вами поделиться секретом длительных отношений. Кстати, в Италии пара отметила 70 лет совместной жизни. Их спросили, конечно, в чем секрет? А супруги ответили: мы просто всегда разговаривали друг с другом. И ведь правда, иногда любовь держится не на громких признаниях, а на умении слушать и слышать. Ну и дружба, конечно, тоже. Когда мы не только делимся своими историями, а еще умеем сопереживать и слушать.

0: администрации клиники Медел. Телефон 520-20-20.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
8: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Документы в детский сад лучше подавать сразу после рождения ребенка. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. Он напомнил, что очередь формируется по дате подачи заявления. Это означает, что чем раньше оно отправлено, тем выше шансы устроить ребенка в нужный детский сад. Кроме того, родители могут выбрать сразу несколько учреждений от 3 до 5. Как пояснил Колунов, если в одном из них не окажется мест, у семьи будет альтернатива. Добавлю, подать заявление можно через госуслуги или МФЦ. Для этого потребуется паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ о его регистрации. Тем временем в Госдуме предложили выплачивать семьям с детьми 10 тысяч рублей по модели безусловного базового дохода. С такой инициативой выступил депутат Николай Новичков, пишет ТАСС. По его словам, начать реализацию инициативы можно с 2 ежегодных выплат. К Международному дню защиты детей 1 июня и к началу учебного года 1 сентября. Новичков отметил, что в дальнейшем такую поддержку можно расширить до ежемесячных выплат. При этом пособия должны предоставляться всем семьям с детьми без учета уровня дохода и других критериев нуждаемости. В московском общественном транспорте до конца года появится возможность оплачивать проезд виртуальной картой «Тройка» с помощью NFC. Также в столице разрабатывается приложение «Карты москвича». Об этом РБК сообщили в Дептрансе города. Использовать беспроводную технологию для оплаты проезда можно будет на смартфонах на базе Android. Пока эта возможность тестируется в лабораторных условиях. Более 70% россиян помнят свою школьную любовь. Из них около половины столкнулись с неразделенным чувством. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Одним из самых запоминающихся моментов стал первый поцелуй. А чтобы привлечь внимание противоположного пола, мальчики и девочки в основном бросали тайные взгляды или писали записки и сообщения. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Евгений Григорьев с песней «Тебя я помню наизусть». Есть у каждого из нас люди, которые навсегда в сердце, и порой хочется забыть и не помнить. А потом песню услышишь, поймаешь аромат духов, и все, и нахлынут воспоминания. Ну, мы будем думать и вспоминать только хорошие и теплые моменты. Я всем желаю доброго майского вечера. Меня зовут Рита Виноградова. И бессменный хит от группы «Воровайки» прямо сейчас для вас, дорогие слушатели.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва, 103.0 FM.
3: Часто вспоминая о былом,

0: вас.
1: Александр Маршал с прекрасной песней «Наш класс». А из Петербурга с любовью от Любови Синицыной прилетело сообщение. С окончанием учебного года всем мира, всем счастья. Привет Мясниковой в Энгельс. Привет Каменским в Севастополь. Привет городу Аркадаку, Саратову. Привет моей мамочке и здоровья моим родителям. Радио Шансон присоединяется и поздравляет родителей с летними каникулами. Желает хороших отпусков. Пусть дети вас радуют и слушают, конечно.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: А мы не говорим стоп-музыки никогда. Здесь, на волне радио «Шансон», ваши самые любимые артисты и хиты, с которыми можно и погрустить, и тут же потанцевать, и влюбляться, и ностальгировать, конечно. Всем нашим дорогим радиослушателям желаю хорошего, светлого и доброго вечера в приятной компании. И для вас прямо сейчас Михаил Круг с легендарной песней «Исповедь».
1: Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

слишком, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чисто светил, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Даже если у вас были головокружительные выходные, это важно и нужно, успеть повеселиться, всегда берегите себя, думайте о здоровье и, конечно, настраиваемся на новую неделю. Больше свежих мыслей, хороших планов. Музыки много, шансон один. Прямо сейчас Ярослав Сумишевский.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. «Теннет ТТС» на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: Радио Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Фонд социального жилья могут создать из новостроек. Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Паниш предложил выкупать нераспроданные квартиры с дисконтом до 30% от рыночной стоимости для социальных нужд. Такую недвижимость стоит предоставлять многодетным семьям, детям-сиротам и участникам СВО в порядке очереди, пишет ТАСС. По словам депутата, сейчас в ряде крупных российских регионов простаивает от 50 до почти 70% нового жилья, что приводит к убыткам застройщиков. Среди причин – завышенные цены, высокая конкуренция, а также снижение спроса на фоне дорогой ипотеки и ужесточение требований к заемщикам. Благодаря новому закону о поддержке многодетных семей дополнительные выплаты смогут получать родители более 230 тысяч детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости. Напомню, с 22 мая вступил в силу закон, расширяющий меры социальной поддержки для многодетных. Теперь такие семьи сохраняют право на ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребенка, даже если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе, но не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать для всех получателей выплаты с начала 2026 года в беззаявительном порядке. Новая волна похолодания ждет москвичей с понедельника. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, завтра через столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Он станет причиной прихода дождей и сильного ветра. Поэтому температура в понедельник не превысит плюс 18-20 градусов. Во вторник значение термометра понизится уже до плюс 14-16. Это на 4-5 градусов ниже средних значений. При этом к выходным температура пойдет вверх. Однако до конца весны она все равно останется ниже нормы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов, облачно с прояснениями, к вечеру возможен небольшой дождь. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Воскресенье и день весенний, букет сирени. Ну а циклон, который направляется в нашу столичную сторону, охлаждающий. Ну а мой привет жаркий, пламенный для тех, кто сейчас едет домой, отдыхает или наоборот трудится в это прекрасное воскресенье. Пусть все получится, что задумали. Ну а если вдруг вы запланировали и что-то не случилось, то это всегда только к лучшему. Помните об этом.
1: В чулках телесного цвета

0: красавица бабка. Мечта блатного поэта.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А самая точная примета хорошего вечера – это когда не хочется смотреть на часы, отвлекаться в телефон, на уведомления. Это значит, что вы в нужном месте с правильными мыслями и в отличной компании. Но единственное, что может не хватать, это музыки. Поэтому делаем громче приемники, продолжаем музыкальное путешествие здесь, на радио «Шансон». Впереди Стас Михайлов, «Бумер». И прямо сейчас Любэ с песней «Девчонка, девчоночка».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: выхода нет.
1: Радио «Шансон».

А мы вместе этим майским вечером. Меня зовут Рита Виноградова. Считаю своей миссией на радио Шансон напоминать вам о том, какое же чудесное время это май. Цветущий, ну пусть даже не жаркий, но это теплый воздух. Скорость пешеходов становится медленнее. Люди добрее, улыбки встречаются друг на друга. Многие обращают внимание. Впереди лето, друзья. Прямо сейчас песня для любимых мам от Стаса Михайлова.

подойду и обниму тебя за плечи. А ты с улыбкой спросишь, что это со мной?

Сергей Любавин с романтикой, нужной, важной, долгожданной, но чужая нам любовь, конечно, не нужна, а только наша, настоящая, искренняя, взаимная и самая лучшая. Кстати, программа только для вас в следующем часе. Ваше признание, поздравления, а может быть, давно хотите что-то сказать, никак не можете. Возьмите себя в руки, телефон и пишите на наши порталы.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.

Так, все поднимаем руки от красоты женской вокруг, от этой концентрации на улице. Лето, практически уже май. А прямо сейчас в эфире радио «Шансон». Добрый час, друзья. Сегодня 24 мая, напомню. И сейчас день теплых слов, светлых вечерних встреч, прекрасного настроения. Пусть этот вечер подарит вам уют, улыбки и самые добрые приветы. +7 900 9 900 55 103 и 0. Отправляйте, пожалуйста, ваше сообщение. Итак, а мне уже прилетели письма, поэтому я с любовью их озвучу. Хочу передать привет своим друзьям. Гале Храмовой, она сейчас находится в отпуске. Отличного отпуска тебе, а также Лене Лукьяновой, Тане Михайлиной, Свете Черновой, Александра Тришкина из Пензы. Прошу передать привет моей маме Галине Павловне, а дочери Оле. Мама слушает ваше радио каждый день и передает привет всей команде радио. Спасибо большое. И еще одно сообщение мы успеем прочитать. Привет, Московская область, Чеховский район, деревня Сандарова. Поздравьте, пожалуйста, нашего соседа Валеру с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и всего самого хорошего, соседи Александра и Татьяна.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До 29 мая продолжается прием заявок на рейтинг топ-1000 российских менеджеров, руководителей компаний, предпринимателей, топ-менеджеры, те, кто держит руку на пульсе экономики России. Заявите о себе в крупнейшем бизнес-рейтинге страны. Кандидаты оцениваются по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду профессиональных показателей. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробности на сайте top1000.amr.ru.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-3317.
3: Только для вас, только для вас.
4: Прекрасный повод остановиться на минуту и просто пожелать друг другу счастья, света, любви и всего самого замечательного. Плюс 7-909-955-103-0. И пусть этот час будет особенно уютным с вашими приветами. Сегодня у нашего любимого друга Ивана Павлушина день рождения. 39 лет. Впервые за 10 лет дружбы мы без именинника. Он уехал на юга. И хотим сказать, что мы тебя любим. Ждем дома в Москве. Здоровья, благополучия. Будь таким же ярким, успешным, жизнерадостным. Твои друзья Александра, Анастасия и Наталья. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу передать привет поселку Жихарево Ленинградской области, Большовцевой Леночке. Леночка, люблю тебя, моя малышка. Хочу с помощью вас передать музыкальный привет моему соседу Алексею Баранову, пожелать ему здоровья и не отчаиваться. Передайте для Алексея песню в исполнении группы «Лесоповал». «Я куплю тебе дом». Пожалуйста, все только для вас.

Но только для вас. Добрый вечер. И озвучу сейчас прям ваше сообщение. От всей души поздравляем с днем рождения двух красавиц, сестер-близняшек, любимую женушку Малахову Елену Владимировну и дорогую кумушку Серебрянскую Анну Владимировну. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи, долголетия, мирного неба. Муж и кум Алексей, сын Владимир, родители Владимир и Татьяна Элицкова, свекр Юрий, свекровь Татьяна Малахова, а также все родственники и друзья, город Волгоград. Поздравьте с днем рождения моего любимого Владимира Владимировича. Мой родной возраст, это прекрасно, не забывай, ты обещал мне 95+. А жить на планете Земля, здоровья, счастья, успехов, благополучия, мира, твоя Наташка, Симферополь. Привет от Евы и Софии, нашей бабушки и сестре. Привет сестренке Аленке, ее мужу Алексею и их лапочки, сыночку, +7 909 955 103 и 0. Пишите, все зачитаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Лично я, меня зовут Рита Виноградова. От всей души поздравляю всех, кто сегодня отмечает праздники, встречи, маленькие победы или просто хорошее настроение. Переходим к вашим письмам. Привет вам из Тюмени. Мы с любимой моей Настюшкой поехали на романтическое свидание. Жена, я тебя очень люблю. С уважением и теплом, ваш Вальдемар. Вам прекрасного романтического вечера. Передайте привет любимому дедуле от Вики. Стоим в пробке на Новой Риге. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Юлии Бевичевой и моим детям Лизе, Кате и Леше. Люблю вас очень сильно, ваш папа Миша Павлов. Привет моей семье, мужу Дмитрию, сыну Никите и маме Лидии. Едем с дачи в Подольск и слушаем вас очень приятно. Огромный привет моему любимому мужу Андрею. Едем с дачи в Питер. Провели отличные выходные. Отдохнули, поработали. Ольга из Санкт-Петербурга. И еще одно сообщение. Добрый вечер, сидим, отдыхаем на даче. Всем хорошего вечера, пишет Ирина.

этот майский вечер передаю самые искренние приветы всем радиослушателям нашего любимого радио «Шансон», кто сейчас в дороге, дома, на работе или просто отдыхает душой. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите ваши поздравления, сообщения. С удовольствием буду читать в эфире. Хотим поздравить с днем рождения Молчанову Елену. Желаем здоровья, кавказского долголетия, успехов, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. От мамы Марины, Виктора и мужа Андрея из поселка Усады, Ступинский городской округ, Московская область. Передайте огромный привет Еловику Татьяне, Марии, Анне, Сергею, Марине, Сергея с наступившим днем рождения поздравляем. А Татьяну с сегодняшней победой в танцевальном конкурсе в городе Тула. Прошу поздравить с днем рождения Светлану Иващенко Тройнову из Санкт-Петербурга. Желаю здоровья, любви, добра, мира. Валентина Викторовна из города Краснодара. Привет из Тамбова. Прошу передать привет моему любимому будущему мужу Диме от его Полиночки. Просто в очередной раз хочу напомнить, как сильно я тебя люблю.

А мы незамедлительно переходим к вашим приветам. Сегодня день рождения у любимого сына, а зеву Даниле. Данил. Хотим пожелать крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте. Пусть исполняются все твои желания и мечты. Ты этого заслуживаешь, сын. Иди вперед к твоим мечтам. Дорогу осилит идущий. Всего самого лучшего. Мы тебя очень любим. Папа Юра и мама Наташа. Поздравляю своего сына Женю с днем рождения. Евгений Алексеевич, желаю тебе счастья, любви, радости и самое главное в жизни. Здоровья. Твои родители, мама Полина и папа Леша, бабушка, дядя Алексей, Ярославль. Передайте, пожалуйста, привет дальнобойщику Илье Ивановичу Мазелову. Очень жду папу с вахты. Поздравляем нашу любимую маму, жену игумнову Елену Николаевну с днем рождения. Крепкого здоровья тебе на долгие года. Спасибо за все, что ты для нас делаешь. Мы тебя очень любим. Муж Василий и дочь Екатерина. Передаю привет от Виталика, Натальи, Татьяны, Марии, Владимира. Едем из Судака в Ялту. Привет из Крыма. Поздравляем нашу любимую маму и жену, игумнову Елену Николаевну с днем рождения. Крепкого здоровья тебе на долгие годы. Спасибо за все, что ты для нас делаешь. Мы тебя очень любим, муж Василий и дочь Екатерина. Поздравьте, пожалуйста, Татьяну Николаевну Родионову с наступающим летом, дачным сезоном. Сидим на даче.

0: А самые искренние чувства здесь, на волне радио «Шансон». Всем отличного вечера. Привет лучшей подруге Екатерине и водителю Сергею. Едет в такси. Исполнение всех мечт тебе, моя любимая. Передайте, пожалуйста, привет моим любимым родителям Юлии и Михаилу, брату и сестре Лёше и Лизе и моей подруге Софии. Мы, Любаня и Оксана, сейчас находимся в беседке и передаем привет нашим мужьям Сергею и Василию, которые отдыхают в бане без нас. А 25 апреля были на «Шансоне года». Здравствуйте, привет Андрею. Мы с Аленкой рады за тебя, что ты счастливый. У нас тоже все будет прекрасно.
1: Что в твоей душе? Горы пустяков.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.

0: тебя.
1: Виктор Королёв с песней «Я не стану ждать тебя на берегу». Ну, а может быть, и нужно подождать. Женщины опаздывают, они сомневаются. Но главное для нас – это чувствовать настоящее намерение и действие. Поэтому, если вам кто-то симпатичен, проявляйте себя, будьте смелее и не упускайте вашу судьбу и, может быть, настоящую любовь. Всем прекрасного завершения воскресенья, доброго вечера. Меня зовут Рита Виноградова. Еще один час рядом с вами у микрофона здесь. А прямо сейчас послушаем Анатолия Полотно, Федю Карманова с песней про друзей «Мой друг».

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Душа и глубина переживаний от Кати Огонек. А сколько разбитых надежд и меч было у нас с вами. Но главное это, что уже прошло, нужно отпустить и относиться легче, жить настоящим, смотреть с открытым сердцем вперед, и все получится.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Вы знаете, когда устаем, вообще не хочется ничего. Поэтому отвлекайтесь, если чувствуете в воздухе и в голове вот это напряжение. Переключитесь, глубоко подышите, можно попить чай, поболтать с другом, потом уже вернуться к этому самому вопросу с новыми силами. Отдых — это неотъемлемая часть нашей жизни для того, чтобы были силы побеждать. Пусть следующая неделя вдохновляет на новые интересные события, встречи и удачи во всех делах.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

только сегодня, да лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

голос песни «Она» про любовь, про романтику, ну, про все, что мы любим. А она, ваша Рита Виноградова, собирается уже домой, несмотря, кстати, на циклоны в Москве, которые будут такие достаточно прохладные. Пусть неделя ваша будет теплой, уютной, удачной. Ну, а если вместе с радио «Шансон», то и настроение будет прекрасным. А далее Артур Руденко порадует песней «Она одна на миллион».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
4: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
5: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Здорово! Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Радио Шансон.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Вот теперь чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано, сорвано.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все выдать. Но я ж на слове вернусь.

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене.

сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом а в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку, с устатку и не евши, а как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно,

что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё, увозиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать.

приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серега, похмели.

Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью бешеной.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

Я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь. Ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов. Нас ждут облака в закате.

свою боль. Верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи как живые.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут. Нас ждут ангел слов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.